жизни, это все лучшие мысли. Если она вернется, славы берется на ее жрага, она по-прежнему хорится. Всегда лучше прятаться. Размер не имеет значения, оставил твердость валюты.